0: donde vive la música de tu juventud. UCB Radio. UCB Radio.
1: UCB Radio.
2: Uniendo generaciones.
3: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».